0: soon as they grow. For there ain't nothing here now to hold them.
1: Сартре вращается в колоссальный светящийся купол.